побеги, а я вбитый в плющ фотеля туш-туш. Бить мне встать зачем юж? Он вчёрж есть крада, тихутко цит. Ты паплешь гадаешь, весело сбить.